сайки. Ага, кулак какая хайки. Уч канат, уч де ат, а вэш. Кат, кау де гат, а вэш. Уч канат, уч де ат, а вэш. Кат, кау де гат, а вэш. Уч канат, уч де ат, а вэш. Кат, кау де гат, а вэш. Уч канат, уч де ат, а вэш. Кат, кау де гат, а вэш.